0: Ай, прощай. Прощай. Прощай. Сейчас.
1: Думай,
0: стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте